0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Родители предупреждают об активности мошенников перед 1 сентября. Злоумышленники присылают взрослым сообщения от имени учителей, просят перевести деньги на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылая файлы или ссылки якобы со списком участников линейки. Также аферисты могут обещать компенсации на расходы к новому учебному году, пишет Газета.ру. В этом случае ссылки направляют на сайты, которые внешне повторяют портал госуслуг, однако на самом деле созданы для получения персональных данных. В это же время организаторы концерта рэпера Канье Уэста опровергли поиски площадки для шоу в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», информация о переносе выступлений в Москву или уральскую столицу появлялась в СМИ после заявлений «Газпром-арены» о невозможности принять шоу. «Мы решаем вопрос с «Газпром-ареной», цитирует издание главу «Сейдженси» Анну Супчеву, с которой пообщались РИА Новости. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить в 10 школах Свердловской области. Эксперимент стартует во всей России с 1 сентября. В Екатеринбурге систему оценок за поведение будут тестировать 200-е, 30-е и 74-е средние школы, а также 161-я гимназия. Оценку за поведение классный руководитель будет выставлять не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех педагогов и администрации школы. Постоплата товаров на Озон доступна во всех регионах страны, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Там уточнили, что на данный момент после получения сейчас нельзя оплатить только товары, которые продавцы размещают в логистических центрах. Эта мера позволит сократить количество возвратов товаров предпринимателям и является мерой поддержки. В пресс-службе Озон уточнили, что подобные ограничения работают только в части регионов. В Австралии запретили включать треки, созданные нейросетью, в музыкальные чарты. Также музыку авторства искусственного интеллекта нельзя будет выдвигать на получение премий. В заявлении Национальной ассоциации звукозаписи сказано, что претендовать на включение в чарты могут композиции, которые в значительной мере созданы человеком и не вызывают подозрений в искусственной накрутке, прослушиваний или манипуляциях. Изменения были внесены после скандала из-за истории с кавер-версией хита Мадонны «Like a Prayer». Композицию выпустил австралийский диджей, скрыв при этом, что вокалы ударные в композиции создавала нейросеть. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, ветер будет теплый, южный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
2: Джем-ФМ.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Сегодня 26 августа, среда на календаре, лето продолжается. И с вами утренняя гимнастика в составе Павла Павловича, это я, ну и очаровательная Маргарита.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе утро. Почему утренняя гимнастика? Потому что, прослушав наш разговор, да?
1: Диалог небольшой.
0: Наш небольшой диалог, у вас сразу появляются кубики пресса.
1: Да, бицепсы.
0: Бицепс, естественно, сразу улучшается осанка, да?
1: Растяжка появляется.
0: Раскрываются глаза, и уголки губ подтягиваются чуть-чуть вверх.
1: Да.
0: Это прекрасно, мне кажется, поэтому слушаем утреннюю гимнастику, если не очень хочется делать обычную зарядку. Ну, мы не против, если вы будете совмещать, например, приседать в наушниках. Некоторые, знаю, бегают по утрам, и в ушах у них стоят маленькие такие штучки, не знаю, пак, наушнички, да, по-моему, называются?
1: Конечно.
0: Вот, и там играет музыка, там мы разговариваем что-то, и некоторые даже, пробегая где-нибудь по центру города, например, либо на окраине, могут позвонить нам с помощью Bluetooth-гарнитур и пообщаться с нами, и выиграть даже призы на
1: GMFM.
0: На бегу, что называется. Mm-hmm. Делаем все быстро, классно и интересно. Ну вот, например, сейчас мы расскажем, что будет в ближайшее время. Например, в 7:20 поздравим именинников.
1: Конечно, как обычно.
0: В 7:30 уже будут яркие заголовки?
1: Уже есть.
0: В 7:40 астрологический прогноз, как ты думаешь, появится?
1: Ну, конечно, появится.
0: Ну, а в 7:50, как ты думаешь, состоится приглашение в нашу игру «Три в ряд»?
1: Ну, а без этого вообще нельзя.
0: Прекрасно. И все это мы сделаем здесь, на GMFM. Всем доброе утро!

0: перерыв между тяжелыми этапами работы. При этом в некоторых компаниях разговоры в чатах не мешают работе. Там мемчики, наоборот, укрепляют командный дух и помогают экологично снять стресс. А вот в атмосфере, где в компаниях есть какой-то тотальный контроль, недоверие, та же самая активность становится тревожным сигналом. Это значит, что сотрудники уже полностью потеряли мотивацию.
1: Ну, вот сейчас такая информация для начальников.
0: Да, возьмите себе на заметочку. Чаще всего нерабочую переписку ведут сотрудники, чьи обязанности связаны с монотонными операциями. А вот, вот такое переключение на юмор помогает им компенсировать нехватку интеллектуальной нагрузки.
1: Ну, ты реально думаешь, что это весело? Юмор. Вот тот, который в интернетах.
0: Я так не думаю, потому что он меня очень отвлекает. Я стараюсь вообще не прочитывать даже эти сообщения, пропускать, потому что мне всегда некогда.
1: Об этом и речь. А еще меня удивляют люди, которые, ну, ни картинку, ни гифку тебе кидают, а какое-нибудь видео там на 15 минут.
0: Ой.
1: Посмотри, особенно в конце там такая ржака.
0: Это особо опасная категория сотрудников.
1: А нельзя сделать какой-нибудь фильтр, чтобы тебе не могли отправлять ни видео, ни фото?
0: Ну, это... если только отписаться или сделать сообщения, наверное, невидимыми.
1: Но мне кажется, это не только рабочие чаты, это, в принципе, в любых чатах есть такие люди, которые вот им как бы не знаешь уже, как сказать, чтобы они, пожалуйста, не надо. Вот
0: флудят это называется.
1: Да, кто хочет, он сам зайдет, почитает, посмотрит то, что ему нужно, куда ему нужно.
0: В общем, мы поворчали, как могли.
1: Поворчали, как могли, но, по крайней мере, теперь кто-то начнет работать, понимаешь, после нас. Начальство, во-первых, сейчас зайдет, посмотрит, что у них там в чате происходит, и Сидорову, возможно, поднимут зарплату. А Иванову, возможно, наоборот.
0: Ой.
1: Так что смотрим, что нам присылают коллеги, делаем выводы о их работоспособности. Всем доброе утро.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города плюс 19 градусов. Синоптики пообещали нам облачный день с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов. В Реже сейчас плюс 18, в Ревде плюс 17, в Краснотуринске плюс 16 градусов.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Всем доброе утро! Гороскоп, который все ждут прямо сейчас в утренней гимнастике. Ну что, на календаре у нас сегодня среда, 26 августа. Поехали!
1: Овен, не требуй от себя слишком многого.
0: Телец, случайный разговор подарит интересную идею.
1: Близнецы, не рассчитывай, что другие сами догадаются о твоих желаниях.
0: Рак, удача окажется на твоей стороне.
1: Лев, если хочешь перемен, начни с конкретного шага.
0: Девам, не избегай сложных задач.
1: Весы, не трать силы на попытки понравиться тому, кто тебя не ценит.
0: Скорпион, сегодня можно смело обращаться за помощью. Тебя поддержат.
1: Стрелец, нестандартное решение окажется эффективнее привычных действий.
0: Козерог, направь энергию на дело, которое давно хотел завершить.
1: Водолей, подходящий момент, чтобы честно поделиться своими переживаниями.
0: Рыбы, контролируй расходы, совершай только необходимые покупки.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, на термометре плюс 18 градусов. Всем доброе утро. Расскажу, что происходит на улицах города. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Местами затруднения. Итак, затруднение более 5 минут на объездной от Громова до Амундсена, на Космонавтов. От Артинской до Мельковского переулка, Шевская, от остановки Шевская до фронтовых бригад. 7 минут потратим на Большакова от Сурикова до Московской. Но самое большое затруднение на Московской от объездной дороги до Волгоградской. Здесь мы постоим 13 минут.
8: 102.5 Jam FM.

0: 7:50 минут в Екатеринбурге, за окном, плюс 18 градусов. Всем привет, привет, говорим всем, кто желает поиграть с утра пораньше, поднять себе настроение, пообщаться, передать привет близким, друзьям, знакомым, родственникам, ну и, конечно, получить приз, ну, по крайней мере, побороться за него. А это, между прочим, сертификат на 1500 рублей в барбершоп Кузьма. Классный же приз?
1: Очень классный, очень нужный, практичный, нормальный такой приз, брутальный, я бы даже сказала.
0: Мало того, ты после этого приза станешь просто красавцем, неотразимым.
1: Еще лучше, чем был.
0: Ну подожди, а если девчонка, то она же может подарить своему парню?
1: А вообще,
0: папе,
1: какая
0: брату?
1: Она станет в их глазах?
0: Это шикарный подарок.
1: Да. В общем, чтобы принять участие в нашей игрушке прямо сейчас, отправляй любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102.5. Это номер для твоих смайликов. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре 3 в ряд. Вперед!
0: Ждем смайлы самые крутые прямо сейчас. Если ты смайл прислал, значит, ты хочешь получить приз на Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Родители предупреждают об активности мошенников перед 1 сентября. Злоумышленники присылают взрослым сообщения от имени учителей, просят перевести деньги на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылая файлы или ссылки якобы со списком участников линейки. Также аферисты могут обещать компенсации на расходы к новому учебному году, пишет Газета.ру. В этом случае ссылки направляют на сайты, которые внешне повторяют портал госуслуг, однако на самом деле созданы для получения персональных данных. В это же время организаторы концерта рэпера Канье Уэста опровергли поиски площадки для шоу в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», информация о переносе выступлений в Москву или уральскую столицу появлялась в СМИ после заявлений «Газпром-арены» о невозможности принять шоу. «Мы решаем вопрос с «Газпром-ареной», цитирует издание главу «Сейдженси» Анну Супчеву, с которой пообщались РИА Новости. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить в 10 школах Свердловской области. Эксперимент стартует во всей России с 1 сентября. В Екатеринбурге систему оценок за поведение будут тестировать 200-я, 30-я и 74-я средние школы, а также 161-я гимназия. Оценку за поведение классный руководитель будет выставлять не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех педагогов и администрации школы. Постоплата товаров на Озон доступна во всех регионах страны, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Там уточнили, что на данный момент после получения сейчас нельзя оплатить только товары, которые продавцы размещают в логистических центрах. Эта мера позволит сократить количество возвратов товаров предпринимателям и является мерой поддержки. В пресс-службе Озон уточнили, что подобные ограничения работают только в части регионов. В Австралии запретили включать треки, созданные нейросетью, в музыкальные чарты. Также музыку авторства искусственного интеллекта нельзя будет выдвигать на получение премий. В заявлении Национальной ассоциации звукозаписи сказано, что претендовать на включение в чарты могут композиции, которые в значительной мере созданы человеком и не вызывают подозрений в искусственной накрутке, прослушиваний или манипуляциях. Изменения были внесены после скандала из-за истории с кавер-версией хита Мадонны «Like a Prayer». Композицию выпустил австралийский диджей, скрыв при этом, что вокалы ударные в композиции создавала нейросеть. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге. В центре по-прежнему плюс 18 градусов. Итак, синоптики нам пообещали на эту среду облачный день с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, это радует. Ветер теплый южный, 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, и ты бесконечный процесс скроллия.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас начинается игра «Три в ряд» на Jam.fm. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». За замечательный приз поборется сегодня Илья, он из Екатеринбурга, только-только проснулся. Илья, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Какие планы сегодня на день, чем планируешь заниматься, куда отправиться, что поделать нужно?
1: Я у себя на садовом участке буду работать, где надо сжечь много нарубленных веток.
0: Слушай, а ты, получается, уже урожай собрал или он еще в процессе у тебя?
1: К сожалению, были большие дожди, и практически весь урожай погиб. У меня остались только яблоки и огурцы, помидоры я уже собрал.
2: Ага. Ну, неплохо тоже, хотя бы что-то.
0: Капусту не садил на участке? Капусту...
1: Капуста должна еще дорасти, что-то там вроде как получается.
2: Намечается.
1: Немножечко.
0: А что-то я слышал, что если сильно затопило участки, то любит это воду кабачок и капуста. Не знаю, насколько это правда, но вот яблоки, я понял, что все-таки уродились, да?
1: Яблок очень много, просто очень много.
2: Ой, класс.
0: Как ты будешь с ними справляться, с этим урожаем? Сам будешь готовить, раздашь?
1: Ну, я часть раздам. Вообще, люблю яблочный сок, буду делать сок.
2: Ой, классно.
0: А это соковыжималка у тебя для яблочного сока есть?
1: Да, да.
0: Слушайте, ну это, по-моему,
2: красота. Ты такой хозяйственный.
0: Это же здорово.
2: Молодец.
0: Встал с утра, снял яблочко, надавил себе сока, попил.
2: Свежевыжатого.
0: Свежий воздух.
1: Да, именно так и будет. То есть с утра я надавил яблочко и выпил сок.
0: Прекрасно. Ну что, сок, он полезный, и сок, он, знаете ли, помогает мозгу легко справляться с задачами. Сейчас будет небольшая игрушка. Слушай внимательно правила. Тебе изначально желаем, конечно же, удачи.
2: Мы прямо сейчас включим для тебя три отрывочка из разных песен, и твоя задача угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз, сертификат в барбершоп. Ну а если вдруг растеряешься, то уже приз будем разыгрывать в нашем мессенджере «Макс».
0: Готов?
1: Хорошо, да.
0: Удачи, поехали!

0: Алья, закончились все загадки. Есть знакомые исполнители? Называй.
1: Да, предположу. Ну, последнее, естественно, это Виктор Цой.
0: Естественно, так,
2: конечно,
0: правильно.
2: Конечно, молодец.
0: Еще два.
1: Посередине, по-моему, Гагарина.
0: Умничка,
2: абсолютно
0: точно.
2: Верно.
0: И с кого все начиналось?
1: Первый, я песню знаю, но не исполнителя не люблю. Мне кажется, что это что-то типа Стас Пьеха, но не уверен.
0: Это абсолютно точно. Мы уверены на 100%. Поздравляем тебя, да, Стас Пьеха сегодня, Полина Гагарина и группа Кино, ну, либо Виктор Цой, кому как удобнее, прозвучали в нашей игрушке 3 в ряд. Все, расставил всех, отгадал, Илья, умничка, по порядку, четко. Это все-таки, мне кажется, яблочный сок.
2: Да.
0: Хорошие у тебя, Илья, яблочки растут, понимаешь? В любом случае, ты молодец. Сегодня с утра пораньше получаю приз. Сертификат на 1500 рублей в барбершоп Кузьма. Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто. Ведь барбершоп у Кузьма есть в каждом районе Екатеринбурга.
1: Спасибо.

0: такие покупки делать. А кто еще будет покупать такие седла, представляешь? Вот если бы не эти звезды, кому они нужны?
1: Будут эти седла лежать в магазине?
0: Они бы вообще, никто бы их не покупал тогда. Лежало бы это седло, запылилось бы на полочке в магазине, все.
1: Ну, в общем, Бонни, покупай, у тебя нет вариантов.
0: Мы не против.
1: Да.
0: Бери, но знаешь, что это не последняя трата. Вот такие яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк». В центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске в Полесском сейчас плюс 16. В Асбесте и в Туринске плюс 17.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Всем доброе утро. Сегодня в теме мы говорим с тобой, кто и почему тебе чаще всего звонит и пишет по утрам. Возможно, прямо сейчас тебе кто-то звонит, или, возможно, кто-то уже пишет, а возможно, уже позвонил, написал, и ты уже что-то ответил. Угу. Вот кто эти люди? Почему они звонят? Что их интересует? Что им нужно от вас в столь ранний час? Почитаем сообщения, которые нам уже пришли.
1: Юля пишет: «Сын мне звонит каждый час и полчаса, и даже каждые 10 минут. Если на телефоне закончился интернет и срочно нужно его пополнить, каждую секунду звонит».
0: Как же это знакомо. Да, согласен полностью. Мелкая особенно у меня, если она звонит только в одном, в двух случаях. Первое, нужны деньги. Второе, нужен интернет. Поделись гигами. Все. Больше, собственно, ее ничего не интересует из жизни папы. Еще одно сообщение пришло в наш мессенджер Макс плюс 7932-020-1025. Туда можно писать, там же находится наш канал. А пришло сообщение от Татьяны. Доброе утро. Каждое утро пишем в рабочий чат взаимное приветствие до начала рабочего времени. Эта традиция пришла в нашу организацию в ковидный год. Своеобразная перекличка сотрудников.
1: Ну, нормально.
0: Ты заметила, что до начала рабочего времени?
1: Да, поняла.
0: Сразу понятно, кто пришел, а кто не пришел. А нам интересно, за сколько? Если минут за 10 до начала, а кто-то приходит за 5 минут, то его в чате же получается. Хотя в чате он может быть, но скажет: я подхожу.
1: Ну, видимо, пока едут, может быть. Или там задерживаюсь на 10 минут. Всем доброе утро, хорошего дня. Но это, мне кажется, классная традиция.
0: У нас не рабочий чат, у нас чат, где мы с друзьями обычно планируем какие-то поездки. И иногда тоже бывает, что с утра пораньше кому-то идея в голову придет и начинается сразу: бау, предлагаю. И все, поехала туда, давайте, варианты такие-такие, и там тоже движуха такая, слышишь, тебя только вибрирует карман, потом открываешь, там 50 сообщений.
1: Ну, многие еще, знаешь, пишут: доброе утро, вот просто пожелания какие-то, картиночки
0: и какие-то. К нам, кстати, приходит очень много от вас сообщений, именно просто, вот не по теме утра, а просто пожелают доброго утра, мы вас слушаем, радуемся, вы классные. Ну, то есть такие поддерживающие, ободряющие сообщения.
1: Да, это всегда очень приятно читать.
0: Это правда. Ну что, ждем от вас сообщений по теме утра, кто и почему тебе чаще всего звонит и пишет по утрам. Нам, кстати, слушатели, да, звонят и пишут по утрам.
1: Да.
0: Это вы, наш любимый. Ждем от
1: спасибо.
0: Вас.
1: Спасибо.
0: Всегда пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025, там же наш канал и группа ВК. За одно из сообщений, по традиции, вручаем приз на Jam FM.

0: Новый очереди кварталы Никольский от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
4: Иммерсивное.
3: Так вот, это «You Can Touch» от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
5: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 9 минут назову. За вокзальный от Мельковского переулка до Космонавтов, Белинского от Фучика до Щерса. 13 минут потратим на Большакова от 8 марта до Московской и на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Самое большое затруднение на Московской от Обездной до Волгоградской. 20 минут.
9: 102.5 Jam FM.
13: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.

0: 8:50 в Екатеринбурге, плюс 19 градусов за окном. Все ближе и ближе. Время Че. А точнее, мальчики, девочки.
1: Ой,
0: это игрушка, да, в которую вы играете и любите уже много лет. И, конечно же, девчонки соревнуются с парнями, доказывают, кто круче, парни с девчонками. В любом случае, кто-то побеждает, в любом случае, кто-то получает приз. Сегодня разыграем пару билетов на спектакль «Колдунья», категория на 16+. Прекрасный приз, два билета, сходить на спектакль.
1: Да.
0: Здорово.
1: И именно ты можешь туда отправиться, если прямо сейчас пришлешь смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5 это номер для твоих смайликов. Отправляем, обязательно с тобой свяжемся и все, поиграем. Но самое интересное, что в игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Ждем

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму намерены более половины россиян. Об этом свидетельствуют свежие опросы социологов. Показатель декларируемого участия высокий, пишет «Коммерсант». Только 18% уверенно заявили, что на выборы не пойдут. Также, по мнению экспертов, фактором, который способен повлиять на итоговый результат, остается количество неопределившихся. Их к началу сентября от 10 до 15%. В Екатеринбурге будут судить байкера за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор в Екатеринбурге преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом, а потом пнул сотрудника ГАИ. Травмы, которые сотрудник мотобата получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые с ночи пришли в Свердловскую область. В районе Пермского края образовался частный циклон, который в среду принес ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки сегодня ожидают в горных районах. На юге области при перемещении атмосферного фронта будет идти кратковременный дождь. Кое-где не исключена гроза, сообщили в Уральском гидрометцентре. А с четверга в Свердловскую область придет похолодание. Оно будет вызвано над циклоном с Баренцева моря. В Роспотребнадзоре тем временем назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации названы сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки необходимы 2-4 недели. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия, которое прошло в префектуре Аомори, стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хикия перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам. Добровольцы с помощью 30-метровых канатов по команде тянули сооружение, постепенно сдвигая его на нужное расстояние. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Jam.fm.

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Колдунья», категория 16+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Виктор, он из Екатеринбурга. У него свое ИП, он занимается грузоперевозками. Сейчас собирается на работу. Виктор, доброе утро!
1: Доброе утро всем!
0: Как настроение у тебя? Среда на календаре. У тебя уже хорошее настроение, или ты еще не проснулся, пока не понимаешь?
1: Нет, все, проснулся, отличное настроение.
0: Слушай, у нас сегодня тема такая, мы спрашиваем, кто тебе чаще всего по утрам звонит или пишет. Есть такие люди в твоей жизни? Кто это?
1: Ну, конечно, есть.
0: Это кто?
1: Работа.
0: Клиенты. То есть ты ждешь этих звонков, да, если с утра никто не звонит, не пишет? Что случилось? Почему нет работы, да? Сегодня уже позвонили, и ты, насколько я понимаю, уже выезжаешь на один из звонок по заявке, да?
1: Да.
0: Отлично. Тот же вопрос мы зададим девочкам. За девочек сегодня играет Оксана. Она у нас из Екатеринбурга также. Работает директором продуктового магазина. Сейчас уже на работе. Оксана, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Но тебе кто чаще всего, как директору магазина, звонит или пишет по утрам?
2: Работа, дочь звонит.
0: А, дочка тоже, да?
2: Муж, да.
0: Ну, то есть все отмечаются, скажем так, с утра пораньше.
2: А, да, да.
0: Прекрасно. Ну что, а, наверное, ты часто звонишь сотрудникам по работе, тоже какие-то указания, дела даешь, да? Куда что сделать?
2: Как... Да, конечно, да.
3: Вот. Тумаков вставляешь.
0: А ты, да, вставляешь тумаки или ты добрый директор?
2: Я добрый.
0: Ну, иногда могу вставить тумаков.
3: Заметь, паузу выдержал. Справедливый, скажем так.
0: Да, через паузу. Хорошо. Ну что, не знаю, поможет тебе сейчас это качество или нет, но в любом случае, слушайте внимательно правила игры. Вам желаем удачи. Поехали.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросики. Их будет 3. Вопросы эти будем задавать по очереди. Палыч будет задавать вопросы Оксане, я Виктору. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет сегодняшний приз.
0: Поехали! Виктор, первый вопрос для тебя.
3: Глоссофобия – это страх сцены или страх тишины?
1: Второе.
3: Нет, это страх сцены.
0: Ничего себе.
3: Те, кто боится публичных выступлений.
0: Ну, так практически все люди боятся публичных выступлений. Он такой очень сильный страх.
3: Распространенный.
0: Оксана, вопрос для тебя. На какой улице в Екатеринбурге находится знаменитая академия волейбола Николая Васильевича Карполя? Машинистов или Аполихинская?
2: Машинистов.
0: Абсолютно верно. Машинистов 1А, если быть точным. 1-0 в пользу девочек пока. Не расстраиваемся, Виктор. Еще два вопроса. Вопрос для тебя второй.
3: Деталь в обуви рант находится на изделии или внутри изделия?
0: Дитя?
4: Можно вопрос какой?
3: Давай. На изделии.
1: Давайте, пускай будет первое.
3: Абсолютно верно. На изделии. Это полосочка такая из кожи или пластика, которая проходит по периметру подошвы. Все ее наверняка встречали в жизни.
0: Будем знать. Оксана, вопрос номер 2 для тебя. У многих из нас есть дома источник звука частотой 29,5 Гц. Характерно, что его звучание не постоянно, а требует определенных усилий. Итак, что это? Кошка или вентилятор?
2: Вентилятор.
0: Нет. Это кошка, надо ее погладить. Тогда услышишь этот самый звук частотой 29,5 Гц. Так, мурлыканье называется. Счет пока равно 1-1. Третий вопрос для Виктора.
3: Кондирование в кулинарии – это процесс тушения или процесс консервации?
1: Давайте, пускай будет первым.
3: Нет, это процесс консервации. Метод консервирования свежих фруктов для получения цукатов.
0: Ясно. Вопрос для Оксаны номер 3. Как называется самый низкий ярус ложь на уровне партера в театре? Бенуар или бельэтаж?
2: Первое.
0: Бенуар. Это абсолютно правильный ответ. Ну что, 2-1 сегодня в пользу девочек закончилась игра. Виктору говорю спасибо. Ждем от тебя новых смайлов и поиграем в следующий раз. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Все, спасибо тебе, что пока. Был с нами. Да. Ну, Оксану поздравляем с победой!
2: Спасибо, ура!
0: С Спасибо и ура, сказала Оксана. Но это еще не все, потому что мы вручаем тебе и подарки, а это пара билетов на спектакль «Колдунья».
3: На правах рекламы.
0: Тебя ждет мистический спектакль по мотивам знаменитой повести Александра Куприна «Олеся».
3: В связи с ремонтом спектакли мускомедии проходят на других площадках.
0: Спектакль состоится 14 сентября на сцене Дворца народного творчества на фестивальной 12.
3: Для зрителей старше 16 лет.

0: на вираже.
1: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Продолжаем обсуждать сегодняшнюю утреннюю тему. А звучит она так. Кто и почему тебе чаще всего звонит и пишет по утрам?

0: Кто эти люди? Кому ты нужен с утра пораньше? Хочется узнать тебя. Ну что, почитаем сообщения, которые уже пришли.
1: Света пишет: в нашей семье есть непреложное правило. Утром все взрослые дети, а нас у мамы трое, должны обязательно позвонить маме. Иначе мама позвонит сама с мыслью о том, что ты был похищен разбойной группой или взят в плен инопланетянами. А мне первый звонок утром всегда от мужа. Он работает сутками, а потому часто вне дома. Сначала он пишет мне смс-очку с приятными утренними пожеланиями. Дожидается, когда я прочту, а это стопроцентная гарантия, что я проснулась. А потом звонит и поднимает настроение на весь день. Всем доброго утра. Пусть наши любимые звонят нам чаще.
0: Еще одно сообщение пришло от Александра. Доброе утро. Работаю на автокране. И очень часто директор с вечера не скидывает заявку, а звонит утром примерно в 6-7 утра и говорит: ты спишь, что ли? А у нас заявка. И я, как сонная муха, не умываясь и не попив кофейку, сломя голову, еду на работу в Екатеринбург сам с Билли Бая на минуточку.
1: Молодец.
0: Вот так, с утра тебе пораньше 6-7 утра. Ну ты что, спишь, что ли? А почему не позвонить с вечера, сказать?
1: Да, предупредить.
0: Да, Сань, завтра заявочка, надо пораньше выехать. И ты как бы уже готов к этому, будильник заведешь. А так-то, конечно, ну, директор. Вот так и решил.
1: И директор.
0: Возможно, в это... А возможно, заявка приходит в 6-7 утра, и директор сразу же звонит. В любом случае, спасибо за сообщение. Продолжаем от вас принимать истории и сообщения, кто эти люди и кто, почему тебе чаще всего звонит и пишет по утрам. Мне, кстати, я вспомнил, супруга пишет: тебе на вторую работу брать еду или не брать?
1: И кстати, это миленько.
0: И каждое утро, да, ты говоришь: брать. Сегодня написал: не брать. И так далее. Так, ну что, пишите, кто и почему тебе чаще всего звонит или пишет по утрам. Мессенджер наш, Макс, я думаю, все уже помнят. Плюс 7932-020-102.5. Там же находится наш канал. Также можно писать в ВК. Пиши прямо под нашим постом. Оно уже, сообщений довольно много. Прямо под ним пиши. Можешь даже комментировать другие сообщения, если вдруг захочется. Возможно, у тебя похожая ситуация. Ну, а мы все почитаем. Все читаем, читаем, читаем. И за одно из сообщений вручаем крутой приз на Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Ватикан готов помочь России и Украине в мирном урегулировании. Заявление в Москве сделал секретарь Ватикана по международным делам Пул Ричард Галлахер. Также на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул важность поддержки участников гуманитарных инициатив. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации. Водитель 14-й «Лады» погиб в аварии во вторник недалеко от Верхней Пышмы. ДТП произошло на Серовском тракте. Машина вылетела с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя после аварии 10-летней давности случались приступы судорог. У врачей мужчина не наблюдался, принимая при этом противоэпилептические препараты самостоятельно. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на супругу погибшего. В ГАИ Свердловской области напомнили, что управление автомобилем при наличии медицинских противопоказаний, в том числе эпилепсии и других заболеваний, которые сопровождаются нарушением сознания, категорически запрещено. На Свердловской железной дороге стало в 6 раз больше зацеперов. С начала года сотрудники транспортной полиции и сами железнодорожники нашли более 70 подростков, которые были заняты опасным развлечением. Трое школьников получили травмы, и один подросток погиб. Свердловская область по числу зацеперов занимает второе место в лидерах Пермский край, пишет «Новый день». В Комсомольске на Амуре вводят режим ЧС из-за паводка. Как заявил глава города Дмитрий Заплутаев, главная угроза – это вода за дамбами, особенно с учетом вероятных дождей. На дамбах и внутри города установили 28 насосов для откачки воды, и чтобы исключить подтопление города, необходима установка еще 15. Власти Комсомольска на Амуре при этом предупреждают, что стабилизация ситуации в конце августа обманчива, и вторая волна паводка ждет Хабаровск. Край в середине сентября. Подъем воды в Амуре возможен в этот период до 7 метров. Россияне чаще отказываются от отпуска из-за страха потерять работу или попасть под сокращение. Изначально причины отказа от отдыха сотрудники компаний и предприятий называют финансовые обстоятельства. Также играет роль высокая нагрузка, из-за которой сотрудники просто не находят подходящего момента для отдыха. В это же время HR-ы подчеркивают, что отказ от отпуска не делает сотрудника более ценным. Работодателю гораздо важнее стабильно демонстрировать результат и сохранять работоспособность без выгорания, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.46, евро 98.52.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Дождик периодически появляется и начинает за окном шелестеть. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Также ждем дождь в течение дня. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем ФМ.

0: 10:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Время подвести итоги и вручить призы. Разыграем пару билетов на спектакль «Гробовщик», категория 16+. Выберем сейчас одно из сообщений и с удовольствием подарим билеты. Обсуждали мы сегодня тему, кто и почему тебе чаще всего звонит и пишет по утрам. Что нам еще пришло?
1: Юля пишет: поскольку я мама гиперактивного сына, мне постоянно по поводу его поведения кто-то звонит.
0: Ой, с утра.
1: В школьное время мне звонит его учительница. То он смешит одноклассницу, то катался на стуле, то ел булочку во время урока. В итоге каждое утро я вынуждена извиняться за своего веселого ребенка. Летом звонит моя мама, у которой он гостит, но она исключительно потому, что твой сын не ест нормальную еду. Например, вчера отказался есть брокколи. В общем, люблю своего сына.
0: Для ребенка брокколи, да вы что?
1: Да.
0: Наггетсы, картошка фри, их все.
1: Наши все, или хотя бы уж какие-нибудь макароны с сыром.
0: А вообще заметила, что в основном утром такая некая перекличка идет, либо в рабочем чате, либо в домашнем, там дети родителям, родители детям и так далее. Звонят, причем в любом возрасте, неважно сколько лет, все равно с утра пораньше обычно такая идет проверка, особенно если не живут вместе, например, уже разъехались, то
1: все
0: спрашивают.
1: Все добрались, да, все завелись.
0: Ну вот как Маргарита даже, разные города и каждое утро, вечер, перекличка, все ли на месте. Это здорово, это классно. Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Александра. Доброе утро, пишет Александр. Работаю на автокране и очень часто директор с вечера не скидывает заявку, а звонит утром примерно в 6-7 утра и говорит: ты спишь, что ли? А у нас заявка. Я даже вижу, как радостный, да? И я как сонная муха, не умываясь и не попив кофейка, сломя голову, еду на работу в Екатеринбург, а сам живу в Белимбае. Вот так вот. Не, это сколько? Час езды примерно.
1: Нехило.
0: Больше даже, да? До Екатеринбурга. Да представляешь, вот так с утра пораньше. То есть ты просыпаешься и все время думаешь, позвонит начальник или не позвонит. Будет заявка или не будет заявка. Она, наверное, может быть, но просто чуть попозже. Вот когда в 6-7 утра,
1: да,
0: со слов, ты спишь, что ли?
1: Каждый раз думаешь, что выкинет мой начальник сегодня.
0: И ведь телефон не отключишь, понимаешь? Начальник скажет: ты чего? Заявка была, а ты трубку не брал. В общем, Александр, мы тебе немножечко не завидуем, но зато вручаем тебе наш главный приз. А это пара билетов на спектакль «Гробовщик», категория 16+.
1: На правах рекламы.
0: Это совместная работа Николая Калиды с камерным театром.
1: Классический текст превращен в динамичное зрелище с элементами черного юмора.
0: В связи с ремонтом спектакля камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
1: Спектакль состоится 11 сентября на сцене Дома офицеров.
0: Для зрителей старше 16 лет. Как

0: градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим ФМ ООО «Дарел Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, называя затруднение более 11 минут. Это Щерса от машины до 8 марта, Большакова от 8 марта до Московской. 13 минут потратим на объездной от Московской до Амундсена, 17 на Вильгельма Дегенина от Шаманова до объездной, 22 на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев, а 23 на Московской от объездной до Волгоградской. И это на данный момент самое большое затруднение в нашем городе.
1: Реклама.
2: Друг, ну так где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
1: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: Дрел Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: 102.5. Джем FM.

0: Всем доброе утро. На GMFM сегодня интересные гости. К нам заглянул заместитель генерального продюсера телеканала ТНТ, креативный продюсер ТНТ-4, продюсер самых популярных проектов телеканала, реалити-шоу «Титаны. Звезды в Африке. Сокровища императора». Фильмов «Батя», «Королек моей любви» и новогодние фильмы ТНТ. К нам зашел Иван Калашников. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Иван приехал в Екатеринбург, чтобы принять участие в дискуссии на тему киноконтента на фестивале креативных индустрий. Ну и представить новый комедийный сериал ТНТ «Пора на завод», который полностью снимался, на минуточку, в Ревде. Вы не ослышались, в нашей самой любимой Ревде. И, кстати, первые эпизоды увидят именно екатеринбуржцы.
1: Да, это будет эксклюзивная премьера. Надеюсь, всем все понравится и нас не будут ругать.
2: Очень классно. Ну, ждем с нетерпением. Иван, вы впервые в Екатеринбурге или уже были?
1: Я был здесь много-много лет назад, когда еще был, мне кажется, школьником, и я участвовал в КВН. И мы приезжали, да, это была школьная лига КВН, мы здесь играли. Мне здесь очень понравилось, но меня почему-то постоянно здесь пугали скинхедами, я не знаю почему, но ничего не случилось,
2: все было хорошо.
1: Да, было все хорошо.
2: А как вам вообще город? Уже успели в этот приезд свой погулять, может быть, сходить на экскурсии какие-то?
1: Я вот планирую после этого интервью сходить, правда, сейчас дождь, но я попробую что-нибудь посмотреть.
2: Отлично, очень вам рекомендуем. Вы приехали к нам в город, чтобы выступить на креативном фестивале, поделиться опытом с уральскими ребятами. А какой самый главный совет вы можете дать начинающим продюсерам?
1: Я всем сейчас даю такой совет, потому что, мне кажется, многие думают, что нужно быть в первую очередь профессионалом, и это тоже, это верно, нужно быть, любить работать и все остальное, но мне кажется, сейчас надо стараться быть хорошим человеком, чтобы с тобой комфортно было общаться.
0: Какой хороший совет.
2: Да. Ой, у меня прям мурашки, это очень прекрасно.
1: Да, у меня, кстати, не очень получается это.
0: А вообще, наверное, продюсерам сложно быть добрым и хорошим, пушистым.
1: Да, поэтому это очень бывает, это челлендж отдельный, в общем, это довольно сложно бывает.
2: Также на фестивале, как мы уже сказали, вы представите новый сериал «Пора на завод», который снимался в Ревде как раз. Съемки проходили на металлургическом заводе, и в них приняло участие более 35 уральцев. Как вы считаете, насколько важно снимать фильмы и сериалы не только в Москве и в павильонах, но и выбираться в регионы?
1: Я думаю, что за последние годы, если говорить про ТНТ в частности, мы довольно много снимаем в регионах, и если вы помните, великий сериал «Реальные пацаны» вообще начался в Перми, то есть ребята сами сняли пилот, тогда это компания там Good Story, и сейчас это Russian Code. Ну, в общем, мне кажется, что мы в целом всегда стараемся снимать где-то, просто иногда бывает сложно логистически, иногда бывает сложно в целом. Те же ребята снимались, помните, сериал «Территория», тоже снимали, это вообще был Кудымкар, где, откуда я родом. Поэтому сейчас, мне кажется, ситуация, может быть, чуть сложнее бывает добраться куда-то, целую экспедицию снарядить. Но в целом, мне кажется, российские сериалы всегда снимались по всей России, поэтому это как будто бы, вот недавно у нас был Челябинский «Раджа», начал сниматься, это в Челябинске, собственно, многие проекты в Петербурге сейчас снимаются тоже. Мне кажется, что мы в целом как раз двинулись в сторону того, чтобы еще больше снимать не только в московском регионе.
2: Ну, кстати, сейчас даже некий тренд на сериалы и кино в регионах. Почему вообще, как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, всем хочется видеть картинку. Наверное, Москву мы довольно много показывали. Сейчас хочется новую картинку видеть. Мне кажется, людям стало больше, там, в силу определенных обстоятельств, больше стало интересоваться таким внутренним туризмом. Мне кажется, людям интересно, что происходит в тех частях России, где они могли никогда не быть. Там, Алтай, не знаю, Владивосток. Я помню, когда первый раз попал в Владивосток, мне вообще казалось, что это какая-то другая страна. То есть Владивосток или там в Хабаровске было очень интересно. И я в целом довольно много ездил в один период жизни, сейчас тоже много езжу по России, поэтому мне кажется, просто стало интересно, что в России происходит. Как будто бы раньше мы, может быть, не так сильно интересовались этой частью жизни.
2: Но это хорошо, хороший тренд.
1: Да, да.
2: Еще мы знаем, что скоро на ТНТ выйдет новый сезон популярного спортивного шоу «Титаны», и в нашей студии не раз бывали участники этого проекта. Расскажите секрет, раскройте. В этом сезоне будут участники из Екатеринбурга?
1: Да, но я не могу говорить, кто, потому что мы постепенно раскрываем. Будут как минимум один точно будет. Ну, я вот помню одного, потому что я перед тем, как сюда приехать и прочитав эти вопросы, посмотрел, и да, там будет один.
2: Ну все, нам уже этого ответа достаточно, уже держим кулачки.
0: Я уверен, что к нам в гости он тоже придет.
2: Да, да, да, да, ждем. Вы продюсируете и различные реалити-шоу, и сериалы, и какие-то полнометражные фильмы. Что из этого сложнее всего в производстве?
1: Ну, так как я в большей степени сконцентрирован на реалити-проектах, для меня это сложнее. Хотя, с другой стороны, учитывая наш объем производства сериалов, я думаю, что там свои логистические и сложные задачи, связанные с тем, как актеров правильно распихнуть. Потому что как будто бы у нас просто выходит, ну, наверное, в год не меньше 30 премьер именно сериалов. Поэтому производство такого объема требует определенных усилий. У нас отдел, который занимается конкретно сериалами, он в несколько раз уже больше, чем тот, что занимается шоу, потому что шоу все-таки немножко и так в производстве, да, мы производим около 6-7 проектов реалити, которые выходят просто в течение нескольких месяцев. Поэтому, конечно, нам в этом смысле чуть попроще. Но у нас другие челленджи. У нас, например, очень многие проекты снимаются за рубежом, что довольно сложно именно в контексте того, что звезд туда тащить, договариваться, слушать их истерики, потом их плачут. То, что, в общем, в соцсетях их, в общем, фигачат. Поэтому, да, у нас свои проблемы. Но я, так как никогда сериалом не занимался, именно в, там, кроме, может быть, бати, я не совсем, я не знаю всей кухни.
2: Кухни,
1: да, всей внутренней кухни, но с реалити знаю все.
2: Понятно. Вообще, приятно мне сейчас произносить будет эту фразу: Урал всегда славился талантами. И ваши проекты тому подтверждение. Местные артисты появляются у вас часто. Кто из уральцев, с кем вы работали, является вашим любимчиком? Может быть, там Сергей Светлаков или Анатолий Журавлев?
1: Нет, мое сердце похитил Олег Верещагин. Но я его... Да, да. Я просто его еще знаю с детства, когда еще была команда «Парма».
0: Была
1: когда,
0: такая.
1: Да, когда они... То есть я из Кудымкара. Вот, собственно, они наш как бы говор пародировали, когда выступали. И когда уже много лет спустя я уже стал работать на ТНТ, и мы уже лично много общались с Олегом, и он стал появляться в наших реалити-проектах. И вот, собственно, это мой главный кумир и герой. Это тот вот этот вот батя, который всем нам требуется иногда.
0: Скоро увидим его в сериалах или в реалити-шоу.
1: Да, у Олега, ну вот последний сейчас он у нас был в «Мастере игры», и он у нас появляется, и в сериал сейчас будет с ним тоже, по-моему, через, не в этом году, может быть, в следующем, возможно, съемки будут.
0: Ну и, наверное, когда ждать уже фильм, который, сериал, точнее, который снимали уже в Ревде, в нашей, когда у него планируются примерные, может быть, сроки выхода или еще пока нет, не определено?
1: «Паранзавод» у нас выходит уже совсем скоро. Блин, честно говоря, я не помню, какая
0: это. Ну, в любом случае, нет, где-то осенью.
1: Это прям вот ближайшие недели, да.
2: Настолько скоро.
1: Да, он уже совсем скоро.
0: Уникальный сериал, который снимался в нашей Ревде, называется «Пора на завод». Ну что, спасибо большое. Скажу еще, что перед тем, как попрощаемся, все-таки разыграем, наверное, ту самую замечательную зарядку, которую вы принесли. Она брендированная, то есть у вас будет уникальная зарядка. Если ты хочешь получить...
1: Это зарядная станция.
0: Целая станция.
2: Очень прикольная, классная.
1: То есть вот. У вас же тут...
0: Да. У нас все по-большому, да, все по-взрослому. Да, зарядную станцию, если хочешь получить фирменную от телеканала ТНТ, то прямо сейчас бери в руки смартфон и отправляй мы с Маликом, давайте веселый смайлик сегодня, улыбающийся.
2: Давайте, да.
0: На наш мессенджер плюс 7932020125, это наш мессенджер Макс. Если твое сообщение, твой смайлик придет к нам пятым, то зарядную станцию вручим тебе. Иван Калашников сегодня у нас был в гостях, заместитель генерального продюсера телеканала ТНТ, креативный продюсер ТНТ-4, продюсер популярных проектов, реалити-шоу, фильмов. Желаем вам удачи, новых проектов. Спасибо, что не забываете наш Урал. Вот вы сегодня много рассказывали, и Челябинск, и Екатеринбург, Пермский край. Это все где-то рядом, так приятно. Поэтому желаем вам почаще приезжать к нам и снимать что-то интересное. Вам удачи.
1: Да, спасибо большое за эфир. Всем спасибо.
0: Ну, а я напомню, что сериал «Пора на завод», который полностью снимался в Ревде, где уже 31 августа можно увидеть на телеэкранах.
3: Это утреннее «Джемастика». 102.5 «Джем-ФМ». Прогноз погоды на «Джем-ФМ».
0: Спонсор выпуска прогноза погоды на «Джем-ФМ» ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк». За окном плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь, ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. Первоуральский полископ сейчас плюс 17 градусов. В Асбестии в Туринске плюс 18.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Подводим итоги нашего розыгрыша зарядки от телеканала ТНТ. Заряжайся вместе с ТНТ. Так и написано, там прямо зарядная станция целая, которую нам сегодня принесли. Нужно было вам отправить наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Веселый смайлик. Смайлик, который пришел пятым, получает этот приз. Итак, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. Абонент с последними цифрами номера 2637. Зовут его Андрей. Мы тебя поздравляем. Зарядка твоя.

завязал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 10:52 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Маргарита, наконец-то ученые выяснили, какие овощи особенно полезны для мужчин и для женщин.
1: Так.
0: Мужчинам особенно полезно есть бобы, в общем, бобовые. Ну, а женщинам брокколи, цветную белокочанную капусту, а также брюссельскую капусту.
1: В общем, по капусте мы, девчонки.
0: А мы по бобам, мальчики.
1: Ну, неплохо. Хорошо распределились. Главное, что не за одно и то же, а то бы мы передрались все.
0: Обидно было бы, если всем, например, бобы.
1: Или брокколи.
0: На всех могло бы не хватить. Что сегодня по праздникам у нас?
1: Сегодня день привлечения удачи. Давайте привлекаем, как можем.
0: Слушаем Джем ФМ, она сама придет.
1: Да. День устраивания секретиков. Никому не рассказывайте.
0: Это правда, можно закопать чуть-чуть секретик, а потом периодически приходить его откапывать,
1: да.
0: Смотреть.
1: Сегодня еще смешной праздник, праздник 13-й кошки.
0: Почему 13-й?
1: Если у тебя есть 12?
0: Да, если только 12, если у тебя одна кошка.
1: Не отмечают эти люди, только те, у кого 13.
0: Надо собраться компанией кошек, видимо, да, и тогда уже отмечать.
1: Да, и еще сегодня день собак.
0: А, ну у тебя поздравляю, у тебя же есть песик.
1: Да, сегодня куплю им вкусняшку.
0: Всех собачников, да, поздравляем. Действительно, они делают нашу жизнь милее, ярче, интереснее.
1: Но забавнее.
0: Тот друг, который всегда тебе рад с работы, когда идешь, всегда тебе виляет хвостом.
1: Ой, я приду сегодня, и он мне весь будет прыгать на меня, радоваться.
0: Да, ты, я думаю, вторые половинки так же делали. Приходишь, он тебе хвостом виляет, прыгает, радуется, облизывает тебя.
1: Как я тебя ждал.
0: Нет. Такого, а вот собак есть. В общем, поздравьте своих четвероногих питомцев. Также не забывайте поздравлять друзей, знакомых, коллег по работе. Для этого есть мессенджер Макс, плюс 7932-020-125. Туда можно отправлять свои приветы и поздравления. Ну, а диджей Дэн все будет озвучивать. Яна Ефимова делится свежими историями каждый час в 17:00. Не пропусти наше вечернее шоу. Миша Киселев и Яна Ефимова, Джем без правил. Всем желаем отличной среды.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Над Россией за ночь сбили 426 беспилотников. По данным Минобороны, дроны атаковали 16 регионов, включая Подмосковье, Кубань и Крым. В Липецкой области при падении беспилотника на жилой дом есть погибшие и раненые. В Тамбовской области пожар произошел на логистическом объекте «Wildberries». В Ростовской области власти сообщили, что над регионом за ночь уничтожено около 40 беспилотников, пострадавших нет. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10. Сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Защита прав потребителей в Екатеринбурге чаще всего требуется в сфере ЖКХ. Итоги работы за первое полугодие этого года подвели в Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей. По словам директора центра Янины Голубевой, две трети консультаций связаны с нарушениями в сфере оказания услуг и выполнения работ. Каждое пятое нарушение допустили коммунальные службы. На втором месте бытовые услуги, на третьем по количеству нарушений финансовые, пишет Коммерсант Урал. Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, туда внесены данные одного несуществующего человека, Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные, попавших под ограничение. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Также, пишут «Известия», августовское полнолуние называют кукурузной или зерновой луной, поскольку выпадает на сезон уборочный. Официальный доллар на сегодня 84.46 и евро 98.52.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.03. Прошел дождь. В центре города пасмурно и плюс 19 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 19-23 выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Хитом 2000 года французский дуэт Моджо Леди на Jam FM. Леди, джентльмены, девчонки, мальчишки, всем большой привет. Ну и, конечно, пусть удачно складывается среда, экватор рабочей недели, а среда — это маленькая пятница, как всем известно. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Артем Качер, затем Зиверт, ну а откроется музыкальный нон-стоп на Jam FM «Севиль Артик и Асти».
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой «И», чаща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрик. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5.

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.

0: Новости на Jam FM.
1: В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд Джона Рэдклиффа связан с контактами между спецслужбами двух государств. РИА Новости приводит комментарий, который официальный представитель Кремля дал изданию «Вашингтон-Пост». Во вторник СМИ сообщили о приземлении в аэропорту Внуково военно-транспортного Боинга ВВС США. Самолет в российскую столицу прибыл из Риги, куда, в свою очередь, прилетел с американской военной базы «Эндрюс». В Екатеринбурге будут судить байкера за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом, а потом пнул сотрудника ГАИ. Травмы, которые сотрудник мотобата получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября. Пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые с ночи пришли в Свердловскую область. В районе Пермского края образовался частный циклон, который в среду принес ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки сегодня ожидают в горных районах. На юге области при перемещении атмосферного фронта будет идти кратковременный дождь. Кое-где не исключена гроза, сообщили в Уральском гидрометцентре. А с четверга в Свердловскую область придет похолодание. Оно будет вызвано над циклоном с Баренцева моря. В Роспотребнадзоре тем временем назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации названы сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки необходимы 2-4 недели. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия, которое прошло в префектуре Аомори, стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хикия перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам. Добровольцы с помощью 30-метровых канатов по команде тянули сооружение, постепенно сдвигая его на нужное расстояние. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.02 на наших родинах. Периодически выглядывает солнце, в центре города плюс 20 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен еще дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 19-23 выше нуля.

0: Где пробки?
1: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Как сообщается РС Яндекс.Карты, ЕИКа отстоит от Березовского тракта до реки Березовка, Большкова от 8 марта до Московска. Московск — это Безной до Волгоградской, Амундсен от Бардина до Безной, Космонавтов от Ординской до Челюскинцев, Амундсена от Бардина до Волгоградской. Далее Наталья Подольская, затем дискотека «Авария» и «Блестящие». Ну а первым в списке очередного нон-стопа на Jam FM — Эд Ширан.
0: Реклама.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
3: «Три десятки» – такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки» – настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.2.

0: Я выбрал путь сам. Легендарный Backstreet Boys на Jam FM. Ну, а ты можешь... свой путь, наш путь, вообще путь по дню сегодняшнему приправить приветами и поздравлениями наше общение. Отзовись, порадуй на Jam FM, пиши, выходи на связь, пожалуйста, Макс, +7 932 020 102.5, группа Jam FM ВКонтакте в твоем распоряжении, и можешь писать также на сайте radio.jamfm.ru. Кстати, там тоже все звучит для всех, кто в онлайн. Меня зовут Диджей Дэн, жду твои приветы, поздравления. Совсем скоро Айова, затем Моц, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Лирик.
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
5: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.
9: Звездопад.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анну Семенович выгнали из ресторана. Певица поделилась неприятной ситуацией, которая случилась с ней и ее возлюбленным на отдыхе в Италии. Пара вместе с друзьями отправилась в знаменитый венецианский ресторан. Однако послевкусие осталось довольно неприятным. Как оказалось, сотрудники заведения попросили дружную компанию его покинуть. При этом за ужин они отдали около 100 тысяч рублей. По данным Супер, все началось с того, что звездным посетителям принесли счет за ужин, который никто не просил. Сама Анна прокомментировала: «Сначала принесли счет, мы его не просили. Мы такие: а мы разве просили счет? А нам говорят: вот уже люди расходятся, и вам тоже пора. Потом выключили музыку, выключили свет, хотя даже 11 ночи еще не было». Отмечу, что такой инцидент не испортил артистке общее впечатление от уикенда. До этого они вместе с женихом посетили многие города Европы. Такому заведению точно ставим дизлайк. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города по-прежнему плюс 21. На завтра, четверг, 27 августа, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12. Завтра днем 14.17 выше нуля.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немножечко твоего позитивчика. Большой привет девчонкам Магнит Косметик, это от Надюшки. Надюшка, тебе привет от GMFM и от меня. Марину с прошедшим, с наступившим днем рождения. Здоровья, успехов, от кого, не знаю. Без автографа сообщения я присоединяюсь всех, у кого было, с наступившим. Так, горячий привет Екатеринбургу, девчонкам-рукодельницам. Это от мастера прилетело. Если есть что сказать, передать, поздравить, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на GMFM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
5: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе сказано, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи, либо ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно, пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. На борту рейса «Анталия-Екатеринбург» скончался пассажир. Самолет совершил вынужденную посадку в Казахстане. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе транспортной полиции Казахстана, предварительной причиной медики назвали сердечную недостаточность. Кроме этого, казахские СМИ уточняют, что на борту самолета скончался мужчина, которому был 41 год. Он возвращался в Россию после отдыха в Турции. В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах монтируют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают окна и двери, а также токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который должен обеспечить герметичность вагона на скоростях до 400 км в час, подчеркнули в Минтрансе. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжать обучение на уровне среднего общего образования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, то власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, подчеркнули в ведомстве. Врачи, инженеры и рабочие вошли в топ вакансий августа. В 6 городах-миллионниках квалифицированным рабочим готовы предложить зарплаты от 100 тысяч рублей. Данные исследования публикует платформа «Суперджоб». Врачи представлены среди лучших предложений во Владимире, Калининграде, а также Калуге и Курске. Квалифицированным рабочим зарплату от 100 тысяч предлагают работодатели Белгорода, Братска, а также Великого Новгорода, Курска и Мурманска. Подборка августа показывает, что высокие зарплатные предложения в регионах доступны не только управленцам и IT-специалистам, подчеркнули представители «Суперджоб». Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.04 на наших студийных в центре Екатеринбурга плюс 22. На завтра, четверг, 27 августа, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля.

0: ватты ее побольше. И пусть будет обязательно взаимная. Ваня Дмитриенко на Jam FM. Ну, а много хорошей музыки здесь, на Jam FM Special for You. Ну, у микрофона я, Диджей Дэн. Скоро Лиса, затем Гаязов Бразерс. Ну, а откроет очередной музыкальный блок на Jam FM Ирина Дубцова.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
0: 14.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Дэрэл Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Сервис Яндекс.Карты у себя на страничке рисует 4 балла из 10. Космонавтов стоит от фронтовых бригад за вокзальной. Большакова от 8 марта до Московской. На этих направлениях оставим около получаса. Более 10 минут. Амунс над Барнино до Обездной. Московская от Обездной до Волгоградской. Также ИКАТ от Березовского тракта до реки Березовка. Ну и 10 минут. Это Донбасс Кабебель от Никольского переулка до Тватуйской. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАД до ЖД эстакады.
1: Реклама.
7: Миша, возьми еще эти коробки.
8: Они уже не входят ко мне в машину.
9: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
10: Мы стекло у шкафа разбили.
7: Ну, Миша!
9: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
3: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: Новинка на Джем ФМ.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Модный поп, Артик Асти, Нарджем ФМ, а у нас продолжается последняя среда лета. Летняя среда, пусть будет удачная. Ну, может быть, что-то особенное на нее запланировал, даже если ничего такого, не наполеоновские планы. В любом случае, хорошего времяпрепровождения и, конечно, твое ничего, приправляем. Хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дэн. На подходе Мэри Гу, затем Клава Кока. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ Боб Синклер.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любовь в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Новинка на Jam FM.
2: Мэри Гу. Настоящее.
3: Помню.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Логистический центр «Wildberries» в Тамбовской области полностью уничтожен пожаром. Об этом сообщили власти региона. Как заявил губернатор Евгений Первышов, за ночь ПВО сбило 13 беспилотников над регионом и еще 3 дрона уничтожили мобильные огневые группы. Удар по зданию склада при этом смогли нанести 3 беспилотника. В результате атаки на склад в городе Котовск пострадали 2 человека. Мэр Алексей Орлов провел заседание антитеррористической комиссии. Одной из главных тем стало обеспечение безопасности школ в Екатеринбурге. В новом учебном году 168 школ примут 207 тысяч детей. Все образовательные учреждения уже прошли проверки, проведены тренировочные учения, проверены инженерные системы, технические средства и организация пропускного режима, написал Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр отметил, что также на заседании антитеррористической комиссии обсудили вопрос обеспечения безопасности в единый день голосования в сентябре. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить в 10 школах Свердловской области. Эксперимент стартует по всей России с 1 сентября. В Екатеринбурге систему оценок за поведение будут тестировать 200-я, 30-я, 74-я средние школы, а также 161-я гимназия. Оценку за поведение классный руководитель будет выставлять не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех педагогов и администрации школы. Напомню, также шкала оценивается. Не имеет 3 уровня. Поведение может быть образцовым, допустимым и недопустимым. Столичные аэропорты после ночных ограничений корректируют расписание. 16 летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом в соцсетях сообщили представители аэропорта. Часть рейсов ожидают дозаправки и направятся в Москву в ближайшие часы. Также 4 борта высадили пассажиров в столичных Шереметьево и Домодедово, выдав багаж. Самолет из Стамбула, ранее севший в Шереметьево, уже приземлился во Внуково. Позднее прибытие бортов может скорректировать расписание на вылет, однако массовых задержек авиационные власти не ждут. Признаком мошеннической вакансии является обещание высокого заработка без описания обязанностей. Подобные предложения о работе должны как минимум настораживать, заявили эксперты газете «РУ». Также мошенники, предлагая работу, отказываются сообщать данные компании до оформления. Аферисты всегда торопят с решением и просят паспортные и банковские данные, которые на этапе переговоров и собеседований реальным работодателям не нужны. Официальный доллар на сегодня 84.46 и евро 98.52.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 23. На завтра, четверг, 27 августа, синоптики пообещали переменно облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: ненасытной, с чувственным, страстным признанием в любви. Даррен Хейс на Jam FM, ну а я с приветом и представлю тех, кто нам в ближайшем будущем составит компанию на Jam FM. Совсем скоро Бахти Туркен, еще раньше Мари Краймбрери, ну а продолжит музыкальный нон-стоп Бир Вольф.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
3: Что-то новое. Иммерсивное.
2: Так вот, это You Can Touch от Казановы.
3: Эстетичное.
2: У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: Jam FM.
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5 Jam FM.

Кстати, созвучная эта вещица, свеженькая песня от Хабиба с событием сегодняшним, 26 августа, день устраивания секретиков. Так что, любители секретиков, вперед, дерзайте. А вообще, уже день-то завершается, потихонечку разгорается вечер со всеми приятными вытекающими. Одна из них — это хорошая музыка. Продолжаю снабжать, зовут меня Диджей Дэн. Скоро Ханна и Кирилл Мойтон, затем Джанек, а прямо сейчас на Jam FM «Рефлекс».

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Центр избирком выявил сотни тысяч фейковых заявлений перед выборами в Госдуму. Все они были направлены на дискредитацию предстоящей кампании, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова. Она уточнила, что всевозможные недостоверные публикации и заявления распространяли в основном в соцсетях. Грядущую предвыборную кампанию в Центр избиркоме называют одной из самых сложных за последние годы. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным и продлится с 18 по 20 сентября. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. На кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеле желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого в Екатеринбурге приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10. Сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить за 3 года. При этом в Миноборнауки сообщили, что отдельные укрупненные группы специальностей будут переводить на новую модель только с 2027 года. Что касается студентов, те, кто поступил на двухступенчатое обучение по программам бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами о получении высшего образования, пишет РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Официальный доллар на сегодня 84.46 и евро 98.52.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.03 на наших студийных. 16.03 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 24. На завтра четверг, 27 августа. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 12. Завтра днем 14-17 тепла.

0: где пробки?
1: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Большакова стоит от 8 марта до Московской. Московская – это объездной дороги до Советской женщин Титова от Сухолужской до Рижского переулка. ЕКАД стоит от Березовского тракта до реки Березовка. Восточка – от Декабристов до Малышева. Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАД до ЖД эстакады. Объездная – от Московской до Амундсена. Далее нам компанию составит Рэй Долтон, после Сергей Лазарев, но откроется очередной музыкальный нон-стоп на Jam FM. Филатов и Кэрос.
0: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
5: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: А ты знаешь? Ну, я в любом случае всем напомню. В 17.00 стартует вечернее шоу «Джем без правил». Миша Киселев, Яна Ефимова с тобой в течение 2 часов рассказывают, делятся. Ну и, конечно, дарят подарки. Есть тема на вечер сегодняшний. Как ты относишься к грибам? Ходишь ли ты за ними в лес? Ну и, соответственно, какие грибные явства любишь, блюда? Делись уже сейчас, присылай свои варианты в Макс, +7 932 020 102 5, либо можешь писать в группе GMFM ВКонтакте. Там пост в комментах оставляй. Как всегда, автору лучшего сообщения, рецепта, может быть, ребят подарят подарок. Итак, не пропусти, в 17.00 на GMFM вечернее шоу «Джем без правил».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любовь в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-0905 235-0905.
2: Джем ФМ. И здесь снова музыка. Прямо сейчас
4: 102.5.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет Коммерсант. По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. Так, на кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеля желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В России готовится учебник по истории Украины. Как сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, издание будет посвящено ключевым аспектам исторического процесса, включая единство древнерусского народа. Это будет правдивое изложение событий, а особое внимание уделят общим корням и единству древнерусской народности, что позволит дать объективную картину исторического развития, сказал Мягков, на которого ссылается общественная служба новостей. Доллар 84,46, евро 98,52.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 5 минут, а за окном в центре города у нас 24 градуса жары, погода действительно радует. У меня вообще идеальная комбинация, когда ночью идет дождь, а утром начинает светить солнышко, все красиво, все такое свеженькое,
3: кстати. Ну, не знаю, сегодня утром в Екатеринбурге, по крайней мере, была гроза.
2: Без проблем, у меня не было грозы, потому что я не в Екатеринбурге, поэтому говорю, как просыпался я. Кстати, я, это Миш Киселев.
3: И я, Яна Ефимова.
2: Мы сегодня обсуждаем тему, которая объединяет многих людей, которые любят охотиться. Но не просто охота, а вот это именно тихая такая охота. В общем, как ты относишься к грибам? Ходишь ты по грибы? Какие грибные блюда ты любишь больше всего? Я отсюда начал вспоминать блюда, которые при помощи грибов сделаны, но только соленые грибы, легендарные бабульчики своей. Я помню, мы ходили, когда мне было 9 лет, у нее были свои какие-то вот опятные места, все это спрятано. Елочками заложено, чтобы ничего не было видно. Но так я не фанат. Ну, может быть, по приколу на костре можно пожарить шампиньоны. Ну, вот так. А в целом грибы не символ моего богатства.
3: Я тут тоже к тебе присоединюсь, потому что грибы я не очень люблю. Я люблю их как добавочку, ну, в какое-то блюдо. В пасту, например, там, курицу, там, не знаю, с грибами вместе. Так это вкусно. А чтобы вот прям так пожарить с картошкой, наесться, такого у меня нет. Но хочу отметить, что я люблю ходить по грибы. Я дальнозорка, я постоянно вижу их, ну, получается, издалека, сразу, где вот эти все места, скопления, что там за грибы, тоже разбираюсь. Поэтому меня с собой за грибами берите, наберете полные ведра.
2: Да, если что, пишите, вот Янчик вам ответит, договоритесь, там срастетесь, найдете, пожарите где-нибудь, может, даже на костре. Кстати, покажется, может быть, вам и грибные места, или вы тоже поделитесь. В общем, отвечайте на вопрос, есть несколько вариантов, например, личка, плюс 7-932-020-1025. Также у нас есть канал, который называется «Радио Джем FM Екатеринбург», или ВКонтакте давно уже висит пост, ждем твои сообщения, но не за просто так. А еще в конце нашего часа мы подарим тебе подарок.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
2: Да, вот Егор Крид говорит, что ему нравится. Естественно, ведь это Джем без правил, ребят. По-другому никак.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута, в центре города 22 градуса со знаком плюс. Это не может не радовать, с учетом уходящего лета. Там осталось просто несколько дней, ребята. Давайте наслаждаться, тем более у вас есть возможность насладиться и темой нашего сегодняшнего эфира.
3: Как ты относишься к грибам? Вообще, ходишь ли по грибы? Какие грибные блюда ты любишь? Сегодня так тема звучит. Вот Вера, например, пишет: «За грибы готова вообще».

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 53 минуты, пришло время подводить итоги, но прежде чем мы это сделаем, у нас есть еще сообщения, которые вы, собственно, написали в ответе на вопрос, что у вас общего с грибами?
3: Да-да-да, и у нас есть сообщение, я тоже увидела от Лолы, оно очень такое смешное, я не могу тоже его не прочитать, она пишет: набрала грибов, сейчас буду жарить, что за грибы, я не знаю, на всякий случай помылась, накрасила ногти и оделась во все чистое.
2: Наконец-то юмор зашел к нам в гости, это Лола, тебе отдельный просто респект. Обожаю такие шутёшки. Илья нам написал: я очень люблю собирать грибы. К сожалению, этот год не грибной, ну, видимо, для него, потому что все подтопило, ну, именно в месте, где живет именно он. Но моменты были, когда, говорит, в 2001 году с мамой ехали в Верхотурье, и у мужичка на обочине, где-то в районе Нижнего Тагила, прикупили ящик белых грибов. А белые же самые дорогие, по-моему.
3: Самые вкусные, самые
2: типа
3: дорогие,
2: типа они мясные, да? Такие, как будто бы считают, что они еще большие, гигантские. Но зато, говорит, потом весь год наслаждались грибной феерией. Вопросов нет, согласен.
3: И, кстати, слышала, что, я не помню, говорила, не говорила, что есть черные лисички еще, оказывается. Тоже бы хотелось попробовать. Но победительницей у нас становится сегодня Надежда. Она написала, что каждый год вообще с супругом ездит за грибами. 2 года назад поставили свой собственный рекорд. За день собрали почти 18 килограммов опять. До 3 часов ночи она их обрабатывала, жарила, мариновала и пишет, что такое, ну, вообще никогда не забывается. Поэтому сегодня, Надя, ты забираешь у нас главный приз. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс. Мы тебя поздравляем.
2: Да, большое молодец, твое сообщение сегодня действительно осталось в сердце, поэтому большой от нас респект. Еще и подарок, кстати. Ну и продолжаем. Впереди у нас гости из будущего. Лучшее в тебе, скорее всего, это грибы. По-другому у нас никак.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Сотни туристов пропали без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщает агентство Reuters. Внезапное наводнение обрушилось на север Непала в среду. Организованных российских групп в Непале сейчас практически нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Центр Сберком выявил сотни тысяч фейковых заявлений перед выборами в Госдуму. Все они были направлены на дискредитацию предстоящей кампании, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что всевозможные недостоверные публикации и заявления распространяли в соцсетях. Грядущую предвыборную кампанию в ЦИК назвали одной из самых сложных за последние годы. Напомню, выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным с 18 по 20 сентября. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов. Помимо этого, в субъектах России выберут депутатов ЗАГС собраний. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание спецпомещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». В школах Екатеринбурга осталось более 850 свободных мест в 10 классах. 150 человек могут принять в естественно-научных, 118 в гуманитарных. Также есть места в социально-экономических, технологических и универсальных классах, пишет «Новый день». В центре Екатеринбурга нарисуют гигантский мурал с Николаем II. Он появится на фасаде здания Свердловскстата на Толмачева 23 и станет иллюстрацией достижений времени правления последнего российского императора. В сети появился первый трейлер фильма «Мазерати». Биографическая картина о создании культового итальянского бренда выйдет в кинотеатрах России 4 ноября. Будущая лента посвящена братьям Мазерати, Альфьери и Биндо, которые основали компанию «Мазерати» в 1914 году. Лента в том числе расскажет об их трудном пути к победе в гонках «Индианаполис 500» в 1940 году. В фильме снимались Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Сальваторе Эспозито и другие. Доллар 84.46, евро 98.52.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 7 минут, за окном в центре города 22 градуса тепла. Ну а теперь планы на вечер. Рекомендуем вам посетить, сходить, насладиться. Я вот вас приглашаю на вещи, которую давно пытался сходить сам, но все как-то, к большому сожалению, у меня не получалось. Сегодня у нас с вами на календаре 26 августа, и это среда, и ровно в 20.00 в стендап-споте пройдет классическое стендап-шоу, на которое кто угодно может записаться и испытать себя у микрофона на сцене. А именно, это большой открытый микрофон. Как это происходит? Если вот вы сейчас едете и думаете, блин, а есть у меня пару шуточек, хочу их рассказать публично. Так вот, вы можете это сделать. Кстати, если вы окажетесь очень смешным гостем, то время у вас будет больше, чем у всех остальных. Ну, то есть, обычно 2 минуты на рассказывание шуток, но если вы очень смешно это делаете, то время увеличивается. Здесь есть и новички, и те, кто давно уже в комедии. Поэтому рекомендую сходить. Я все как-то хотел удариться с точки зрения стендапа для того, чтобы растянуть свой какой-то словесный флоу, но пока, к сожалению, не хватает времени. А быть может, это просто отговорки.
3: Ну, вообще, отличный старт, действительно, для новичков. А вот я нашла событие, то, что сегодня состоится. Такая танцевальная прогулка это называется. Участники собираются в назначенном месте, в назначенное время, надевают наушники, одновременно включают общий плейлист, который, ну, там, нужно скачать, и на телефонах, и гуляют, танцуют по городу в свое удовольствие. Также на прогулке обязательно дресс-код, нужно прийти в красной одежде. Что взять с собой? Смотрите, заряженный телефон, 100%, чтобы как бы у вас был заряд слушать музыку, наушники, обязательно скачать плейлист, вот, и поэтому прийти на Радищева 12, перекресток Вайнера Радищева, и принять участие, оно абсолютно бесплатное. Поэтому кто сегодня будет мимо проезжать, проходите и увидите людей в красном, которые танцуют, как-то так позитивно двигаются, знайте, что это участники танцевальной прогулки.
2: Да, это у меня ребята знакомые делают, очень интересная история, не раз меня приглашали, но все как обычно говорю, они танцуют и тусуются в те моменты, когда ну занято у меня все, но надо как-то уметь наслаждаться.
3: Ой, вот я, наверное, забыла сказать, что это в 19. 00. Я вроде бы не уточнила, да, в 19.00.
2: У вас есть еще 50 минут, и я думаю, что в целом можно успеть, с учетом того, что пробки не такие большие. Ну, в отдельно взятых, конечно, локациях они, как всегда, стабильные, но все-таки есть вариант успеть. Вот вам, пожалуйста, или посмеяться, или потанцевать. Выбор остается за вами. Но то, что неизменно, так это мы продолжаем, и через 10 минут у нас будут лайфхаки и тренды. Узнаем, что интересного происходит в мире, чем нас можно зацепить, а быть может, просто сделать вашу жизнь чуточку легче.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
6: Жилой квартал Никольский.
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 20 минут, а у нас с вами лайфхаки и тренды. Сегодня, если вдруг вы никуда не собираетесь, если у вас есть свободное время, ну давайте ограничимся порядка 30 минут, нам с вами пригодится. Ну я как-то вот на себе просто проанализировал, как я могу сделать этот лайфхак. Лайфхак в моменты, когда вы садитесь смотреть кино. Иногда бывают такие ситуации, когда вы не можете выбрать фильм по той или иной причине. А здесь называется кинобанка. Все максимально просто. Если у вас есть пустая баночка, ну, можете отрезать от бутылки, например, не имеет значения. Берете 3-литровую банку, садитесь и пишите просто на бумажках, на стикерах кинокартины, которые вас впечатляют, и сбрасываете это все туда. И когда придет момент выбрать фильм, но вдруг вы со своей второй половинкой не можете определиться, что вы будете смотреть сегодня вечером, просто кто-то из вас закидывает в эту банку руку, выбираете фильм, все, смотрите безотлагательно. Поэтому вот вам вариант, как, собственно, не развестись при выборе фильма.
3: У меня сразу вопрос возникает. Ты сказал, что кинуть туда бумажки фильма, ну, которые тебя уже впечатлили. Получается, это те картины, которые ты уже смотрел.
2: Молодец.
3: Угу.
2: Да.
3: Ну, то есть пересматривать что-то. Обычно мы тратим время на выбор фильма, потому что мы хотим что-то новенькое увидеть. Поэтому здесь, ну, как бы такой лайфхак. 50 на 50.

0: Это как раз-таки будет ларпить свое будущее, вот якобы, но это нужно понимать, что оно употребляется в негативном контексте, когда якобы человеку этого никогда не достичь, но вот он в это искренне верит,
1: да,
0: ларпить.
1: Но помните, что будущее, собственно, закрыто, прошлое забыто, а настоящее даровано, поэтому, как сказала умная черепашка из Кунг-фу Панды, ребята, наслаждайтесь сиюминутным днем. Но опять же, цели есть и нужно их добиваться, по-другому, собственно, никак. Вот вам несколько вариантов, как сэкономить время на поиске фильма или все-таки как стать подростком. Вот несколько вариантов, поэтому
0: быть
1: с удовольствием пользуйтесь, наслаждайтесь.

0: Реклама. Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100. 230-100.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ.
2: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
5: 18:30, или для тех, у кого часы электронные, 1830 сейчас у вас должно быть на циферблате, а значит, свежие истории.
6: Певица Катя Лель рассказала о своей такой необычной фобии. Вот я сначала подумала, может, темноты боится, или там, не знаю, высоты, ну такие. А оказалось, она боится садиться за руль автомобиля. Я посмотрела в интернете, это называется амаксофобия, или амаксофобия, не знаю, как правильно. В общем, действительно, есть такая фобия. И вот Катя сказала, что она вообще, ей, ну, как бы она нормально стоит рядом с автомобилем, но от одной только мысли, что ей нужно сесть за руль, куда-то поехать, не знаю, кого-то тем более довести, просто кидает ее в дрожь. Все потому, что она просто боится, что, ну, не справится с управлением, что-то не заметит на дороге, и это может привести к каким-то, ну, таким, ну, неприятным последствиям. Поэтому, оказывается, у нее есть такая фобия.
5: Да, все-таки Катя — это единственный человек, которого в России похитили инопланетяне. Жалко, она не предоставляет нам фотографии, хотя говорит о том, что она все поговорила, все узнала. Быть может, кстати, стоит прислушаться к ее мнению, а почему бы и нет? А может быть, девочки, если вы давно хотели себе личного водителя, вот можете так говорить. Вот говорить, у меня фобия. Я вот хочу ездить за рулем, но вот у меня фобия. Так что, милый мой, дорогой мой, пожалуйста, давайте мы определимся с водителем. Ну, вот тоже несколько вариантов, как можно. Но тут надо быть невероятно умной женщиной. Тут стоит немножечко просчитать несколько шагов вперед. И я более чем уверен, что у вас это получится. Ну, а у нас получится узнать погоду, потому что она прямо где? На носу. Поэтому давайте позовем наших синоптиков и узнаем, что интересно происходит за окном.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
7: Спонсор выпуска — ООО ЭЗ жилой комплекс Клевер Парк. На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк — простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута, в центре города 22 градуса со знаком плюс. Светит солнце и растет трава, и это не может не радовать. Голые факты, что интересного происходит в мире или уже произошло. Хочется переместиться в Японию, в город под названием Осака. И вот можно вспомнить, почему именно эту, вы знаете, этот факт я решил сегодня взять для себя, потому что студия у нас находится на Ленина 41. И когда мы выходим из нее, справа от нас стоит телефонный автомат, на котором вы можете послушать разные рок-хиты, и я подумал о том, а как можно переделать вот этот, казалось бы, старинный инструмент связи. Ну, давайте честно поговорим, кому вообще уже нужны вот эти телефоны-автоматы на улицах нашего города, потому что, ну, уже телефоны и у школьника, и у пенсионера, и, мне кажется, не по одному даже в наличии у них. Так вот, здесь, в Осаке, в Японии, переделали автоматы телефонные во что? В аквариумы с золотыми рыбками. Причем название арт-коллектива вот дословно переводится как «Клуб золотой рыбки». И они вместо того, чтобы снести эти автоматы, увезти их на свалку, не знаю, переделать на металлолом, они просто решили сделать какой-то арт-объект, который будет напоминать жителям города о том, что были такие автоматы, были такие телефонные станции, которые помогали налаживать связь. Но мне очень нравится то, что вот этот аквариум выполнен именно в телефонной будке. То есть она, по сути, она просто закрыта. Там оставили и сиденье, и сам автомат. Очень красиво смотрится, невероятно. Вот как, казалось бы, группа инициативных людей может превратить одну простую обыденную вещь во что-то необычное.
3: Ну а мы с вами вжух из Японии перемещаемся в Эфиопию. Там у одного из племен есть необычная традиция. Жители буквально устраивают конкурс красоты для мужчин. Все мужчины народа Боди, так оно называется, месяцами готовятся к церемонии под названием Кейли. В общем, в чем суть? Почти не двигаются и набирают огромный вес на рационе из молока. Чем внушительнее тело участника, тем выше его шанс получить признание общины. Вообще, если как-то со стороны на это все посмотреть, это куча мужчин с огромнейшим таким пузиком, ну, пузиками. А в день церемонии мужчина украшает себя перьями, бусами, ремнями, а затем демонстрирует результат перед своими соплеменниками. Так вот, у кого пузик такой вот побольше, тот и выигрывает. Но, как бы, в чем суть? Они не пытаются сохранить этот результат там на годы вперед, они тут же сбрасывают и вес обратно, то есть это только временное явление, чисто побороться за этот титул.
2: Я называю это готовиться к зимней спячке. По крайней мере, можно этим воспользоваться, да. Но вы можете отправить, не знаю, свою фотографию. Если чуть наберете, можете, мужчина, отправить свою фотографию, вот поучаствовать. Мне кажется, надо в моменте делать онлайн-трансляцию. Я думаю, очень много человек подключится в плане, ну, я имею в виду участие на расстоянии. 100% мы закинем им идею, как можно расширить горизонты участия. А быть может, только местные хотят это сделать. Но если вдруг вы захотите, надо как-то это дело организовать. Скинемся, поучаствуем, хотя, с другой стороны, можем сами здесь, ну, организоваться. Кто нам мешает? Вон организовался же папский клуб, а сейчас можно вот клуб, пузиковый клуб, прекрасно.
3: Телепузики можно их назвать.
2: Непонятно, то ли детские, то ли взрослые. Короче, все, ребята, это идея. Кто услышал, там пишите, звоните, как организуете всю эту историю. Продолжаем дальше. У нас с вами, естественно, танцевальная гимнастика. Давайте вместе займемся музыкой, тем более это Араш и Хелена. Одна ночь в Дубае, что же может на ней случиться?

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания, 30, телефон 310-1010. Ну а теперь о пробках. В Екатеринбурге 6 баллов, движение затруднено. Где же крупнейший из них? Улица Московская, от объездной дороги до Волгоградской, 25 минут пройдет в пути. Также Сибирский тракт, улица Декабристов, от переулка Активистов до Чапаева, 30 минут проведете в пути. Также улица Малышева, от Бажова до Максима Горького, 15 минут проведете в дороге. Ищите пути объезда.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут в центре города Екатеринбург, 22 градуса тепла. Ну что, хочется сказать вам, конечно, огромное спасибо, что все эти два часа были с нами. Ну а мы здесь каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 в вечернем шоу «Джем без правил». Кстати, мы, это я, Миш Киселев.
3: И я, Яна Ефимова.
2: Мы сегодня говорили о многом, о разном, но начали с того, что как вы вообще относитесь к грибам. Я имею в виду с точки зрения едите, собираете, охотитесь, в общем, все ваши причуды связаны с грибами. Очень много вариантов написали. Очень много кто ходит, собирает, потом маринует, не знаю, жарит, сушит. В общем, там вариантов тьма.
3: И у нас победила сегодня Надя. Она написала, что как-то раз с мужем собрали, установили рекорд 18 килограммов листичек до 3 ночи. Она их там тоже жарила, как-то мариновала. Вот. Меня этот факт очень удивил. 18! Это вообще-то, ну, какое злачное место они, интересно, нашли. А еще сегодня в рубрике «Лайфхаки и тренды» я рассказала про новое слово «ларпинг». Это когда, ну, то есть ты себе что-то там, ну, какую-то картину определенной жизни нарисовал, то, как ты хочешь жить, но, возможно, так жить не будешь. Такое немножко негативное понятие у молодежи, но есть такое слово «ларпинг».
2: Ждем момент, когда оно уже будет не новым, а давно забытым старым. Как показывает практика, все то, что входит в моду, зачастую остается где-то на задворках. Но, если вам нравится, если в вашем словарном обиходе это используется максимально часто, пожалуйста. Кстати, хочется, конечно, вам пожелать отличного вечера, потому что накидали несколько вариантов. Я предложил, например, сходить на стендап. Открытый микрофон в стендап-споте. Это все будет происходить в 8 часов вечера. Стоимость билета 300 рублей. Приходите, а если у вас есть какие-то шутки, можете сами стать непосредственно участником.
3: Если у вас есть красная какая-то кофточка, не знаю, там какие-нибудь спортивные такие брючки, можно отправиться на пробежку. Кстати, она вот-вот уже состоится, но вдруг вы где-то поблизости от Радищева 12, перекресток Вайнера Радищева, там будет танцевальная прогулка, так что отправляйтесь, если вдруг у вас есть на это время.
2: Да, все, отличного вам вечера. Мы встретимся и услышимся с вами уже завтра в 17.00. Яна остается здесь, потому что в середине следующего часа у нее, конечно, свежие истории. Поэтому, ребята, послушаем, что интересного там получилось. Ну а пока мы оставляем вас в компании прекрасного человека. Это Джонни и его воздушный сарафан. В целом, погода позволяет даже сегодня его надеть и немножко прогуляться.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Количество погибших в результате атаки БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до 4. Скончалась раненая 14-летняя девочка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. ВСУ атаковали Краснодар 24 августа. В том числе был прилет в детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей 13, 15 и 16 лет, пишет газета «Коммерсант». Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловска области, Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Россияне стали на 90% чаще покупать европейские машины, чем год назад. Половина всего объема приходится на BMW и Volkswagen. Следом в списке лидеров идут Audi, Mercedes и Skoda, пишет Лента.ру. Доллар 84,46, евро 98,52.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230 100. 230 100.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Анну Семенович выгнали из ресторана. Певица поделилась неприятной ситуацией, которая случилась с ней и ее возлюбленным на отдыхе в Италии. Пара вместе с друзьями отправилась в знаменитый венецианский ресторан. Однако послевкусие осталось довольно неприятным. Как оказалось, сотрудники заведения попросили дружную компанию его покинуть. При этом за ужин они отдали около 100 тысяч рублей. По данным Супер, все началось с того, что звездным посетителям принесли счет за ужин, который никто не просил. Сама Анна прокомментировала: «Сначала принесли счет, мы его не просили. Мы такие: а мы разве просили счет? А нам говорят: вот уже люди расходятся, и вам тоже пора. Потом выключили музыку, выключили свет, хотя даже 11 ночи еще не было». Отмечу, что такой инцидент не испортил артистке общее впечатление от уикенда. До этого они вместе с женихом посетили многие города Европы. Такому заведению точно ставим дизлайк. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» Процельс. На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменно облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля. Также завтра в Риже, Ревде переменная, тоже возможен дождь, до плюс 17. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 12.
0: Реклама.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: гості на Jam FM.
1: Добрый вечер. Около 400 туристов пропали без вести после наводнения в Непале, сообщает Reuters. Внезапное наводнение обрушилось в среду утром на север Непала. По предварительным данным, причиной удара стихии стало таяние снегов в реке Пхатэ-Каши. Наводнением смыло несколько деревень. Есть погибшие, идет спасательная операция. По данным Российского союза туриндустрии, сейчас в Непале низкий сезон для массового российского туризма. И наших организованных групп там практически нет. Туроператоры не получали обращений от российских туристов, находящихся в Непале. В Свердловской области готовятся ввести обязательную регистрацию собак по аналогии с другими регионами. Подобная практика действует уже в Московской, Ленинградской, Рязанской, Амурской и других областях. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии в Свердловской области Евгений Трушкин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о регистрации животных, а не только о чипировании. Также Трушкин предполагает, что осенью будет принят федеральный закон об обязательной регистрации собак, пишет «Комсомольская правда». В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах уже монтируют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, а также устанавливают окна, двери, токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который обеспечит герметичность вагона на скоростях до 400 км. Метров в час. Агентство напоминает, что высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 субъектов. В Екатеринбурге скончался один из культовых художников Свердловского андеграунда Лев Хабаров. Ему было 75 лет. В качестве художника-педагога он преподавал в Свердловской вечерней художественной школе имени Хожатылева. В результате стал директором учреждения. Он организовал экспериментально-художественное объединение, стал соорганизатором Суриковской выставки в 87-м. Масштабным городским проектом Хабарова стал андеграунд и ежегодная групповая выставка художников. Произведения Льва Хабарова хранятся в коллекции музея андеграунда и представлены на постоянной выставке, пишет портал «Сигнал». Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар 84,46, евро 98,52.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: очереди кварталы Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.
7: Эй, ты

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге покажут фильмы Алексея Балабанова. Совсем скоро в столице Урала пройдет кинофестиваль под названием «Одна шестая». На нем представят дебютные фильмы евразийских континентов. В рамках события почтят память известного режиссера Алексея Балабанова. Как пишет Global City, уже 2 сентября презентуют книгу о режиссере. Специальным гостем станет оператор Сергей Астахов, работавший с Алексеем Балабановым над такими кинолентами, как «Брат» и «Брат 2». В этот же день в павильоне Свердловской киностудии можно будет увидеть несколько фильмов. В афишу вошли ранние работы творца. Посетить все активности можно совершенно бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Отмечу, что в своих работах Балабанов часто стремился к максимальной натуральности, в том числе за счет работы с непрофессиональными актерами. Отличный повод, чтобы вспомнить легендарные киноленты. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 17.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.Лайф». Проектная рекламация на сайте «Наш.Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гости Джем ФМ.
1: Утром
0: Джем ФМ.
1: Днем
0: Джем ФМ.
1: Вечером
0: Джем ФМ.
1: Ночью
0: всегда Джем ФМ.
2: С

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля. Также завтра в Риже, Ревде переменная, тоже возможен дождь, до плюс 17. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 12.

0: любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Джим-ФМ.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринское, Звести тоже переменная, возможен дождь до плюс 17.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим FM.
4: Touch. You. Right now.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 27 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 14-17 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: 102.5 Джем FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: подожди.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
3: I'm

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Мы ж

0: Новинка на Джем ФМ.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.